Это почти живая сила, горячая, как поцелуй, свежая, как утренняя роса, которую мы называем человечностью.